0: Сервер упал почти на сутки. В плейлисте полальбома «Ранеток» диджей обосрался в прямом эфире. Эти и многие другие эпичные фейлы на радио «Анонимус».
1: Чё, записалось?

槽の中の魚、まるで泳がない魚。

Проект Anon.fm – это анонимное межгородовое объединение анонимных людей, вещающих анонимную музыку для анонимных людей. Творческая лаборатория проекта основана на взаимном презрении, ненависти и нетолерантности. Участником проекта может стать любой желающий, разделяющий моральные принципы проекта, его идеи и цели. Цель проекта – создание пласта альтернативной музыкальной видео- и кинокультуры, где доминирующей мотивацией attention whoring является сам attention whoring. Погрузись и обмажься анонимностью.

0: Что теперь делать? Сейчас вот скажи ей сейчас, как есть, а ей надо рассказать, как есть.
1: Разводись и бери себе новую молодую шлюшку.
0: Ну, Марина,
1: да?
0: Что ты читаешь?
1: Ну, что я читаю, Сереж? Ну, на самом деле, дорогие нунчики, ну, Клоу перехватил бы у Сергея эту Лолю?
0: Нет, я вам не... Марин, да ты что говоришь-то, а? Дураки вы, знаете, вы дураки и идиоты.

Thank you.

безумен. И когда это так, я будто на ощупь летаю.

не стынет чай, мы ловим языком небесные снежинки. Безумен мир, но пока идет эфир, слушает и слышит душа. Время не вода, время — это вайбовый ландшафт. Не унывай, мой друг, хандряй, кликай на дохлые линки. Время не вода, время чистить апельсинки.

кантата и прогремит с прошедшим временем прощанье. Набрякнут густотой печали облака, и ты опустишь взор, не в силах выдержать страданий. Набрякнут густотой печали облака, но вдруг возьмет тебя за руку теплая рука.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: 26.
3: 26.
0: Июля. Июля.
4: В Москве 7 утра. Рабы уже должны встать.

0: Сервер упал почти на сутки. В плейлисте полальбома Ранеток диджей обосрался в прямом эфире. Эти и многие другие эпичные фейлы на радио Анонимус.
1: Чё, записалось?

0: дорогие товарищи.
1: Краски вы доставляете.

0: Сегодня.
1: 26 июля.
2: Июля.
3: Слушай, а сколько сейчас времени, ты не знаешь? Так, примерно, можешь почувствовать?
4: 9 утра в Москве.
3: Да мне вообще все равно, который час там. Чего там сейчас? Что там творится, мне все равно.

0: 26.
1: 26.
2: Июля.
3: В Москве 10 часов утра.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
2: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: 26.
3: 26 июля.
4: Июля.
5: В Москве 11 часов.

0: В эфире снова New Order вместе с остальными от Тохи. Диджеи пытаются построить Битарск или обучить школьников программированию уже третий раз за неделю. В эфирах сопроматы Диудаки, а в Игроблядсках какая-то обскурная херня и опять черни.
1: Хватит это терпеть!
0: Записывайся в Диджеи на радио Анонимус и вещай годноту.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: 26.
1: 26.
0: Июля.
2: Июля.
3: А в Одессе 12 часов дня.

0: такой крутой тусен, то что я не могла его пропустить. Оно просто шикарное, нету в московских клубах отдыхают от селятина. Просто очень крутой тусен.
1: Радио Анонимус. Очень крутое тусе. Заходи, не пожалеешь.

0: сегодня.
1: Сегодня.
2: 26.
3: 26. Июля.
4: Июля.
5: В Москве час дня. С началом обеда вас.

Ты чё, долбоёб, сука? Какой же ты поц, блядь? Когда ты умрёшь, сука?

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
1: В Арше
0: плюс 17. В Сыктабляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: если вы, как говорится, не такой, как все, если вы думаете, что мы на пороге нового средневековья, если вы воспринимаете Вселенную как одно огромное чувство болезненного юмора.
1: Радио Анонимус.
0: Обратитесь к нам для панк-культурного

0: Сегодня.
1: Сегодня. 26
0: июля.
2: Июля. 14 година. У Києві не женись, а в ромнах коней не міняй.

one out. You know what I'm saying? It's that old real shit.

0: Эти воспоминания такие яркие. А что было неделю назад, не помню.
1: Воспоминания просто глядят на тебя. Это они тебя помнят, а не ты их. Обернись и увидишь их. Они смотрят.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: 26.
3: 26 июля.
4: Передаем сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует 15 часам московского времени.
5: Говорит Москва. В столице 15 часов. В Ашхабаде 17, в Караганде 18, в Красноярске 19, в Иркутске 20, в Чите 21, в Хабаровске, Владивостоке 22, в Южно-Сахалинске 23 часа, в Петропавловске на Камчатке полночь.

0: Это на самом деле матрица существует. Матрица, это правда. Матрица, матрица, матрица. Не держи меня. Отпустите меня, блядь.
1: Радио Анонимус.

0: устоим хоть раз. В самый жуткий час все напасти нам будут трын-трава.
1: Радио Анон ФМ.

0: Если вы, как говорится, не такой, как все, если вы думаете, что мы на пороге нового средневековья, если вы воспринимаете Вселенную как одно огромное чувство болезненного юмора.
1: Радио Анонимус.
0: Обратитесь к нам для панк-культуры.

0: It'll kill him.
1: Today's lesson is love.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: 26. 26.
3: Июля.
0: Июля.
4: В Москве 17 часов. Первые рабы идут домой.

0: Что теперь делать? Сейчас вот скажи ей сейчас, как есть, а ей надо рассказать, как есть.
1: Разводись и бери себе новую шлюшку.
0: Марина,
1: да?
0: Что ты читаешь?
1: Ну, а что я читаю, Сереж? Ну, на самом деле, дорогие нунчики, ну, Клоу перехватил бы у Сергея эту Лолю.
0: Нет, я вам не... Марина, да ты что говоришь-то, а? Дураки вы, знаете, вы дураки и идиоты.

0: I've not seen such bravery.
1: Радіо цікаве.

0: 26 июля.
1: Июля.
2: В Москве 18 часов. Рабы массово сваливают по хатам.

0: блять, я тут член зажал, будет больно. Ой. Ну, собственно, это не важно. Вот.
1: Радио Анон FM. Разговоры о важном.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: 26-е.
3: 26-е.
0: Июля.
2: Июля.
4: В Пскове 8 вечера. И в Москве 8 вечера. А если нет разницы, то зачем жить в этом гребаном Дэйле?

0: Если вы, как говорится, не такой, как все. Если вы думаете, что мы на пороге нового средневековья. Если вы воспринимаете Вселенную как одно огромное чувство болезненного юмора.
1: Радио Анонимус.
0: Обратитесь к нам для панк-культуры.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: 26.
0: 26.
3: Июля.
1: Июля.
4: В Москве 21 час. Время смотреть программу «Время».

Ригот.

вроде все и так работало. У Сырчаева не работало. У Сырчаева с его, а также, кажется, тобой, не видите, любимым этим стримлинком ничего не работает. Good game. Не работает, когда его я только запускаю, а вот если выключить и включить снова, он у него работает. Как можете слышать по моему голосу, мне не очень хорошо. Ща. Вы пока определитесь, что мы будем смотреть. Я не серчаю, все струмы рвет. Где есть переключение качества? Кажется, на кики. На кики смотри, понизь качество.

Я смотрю на Good Game браузере, у меня нет проблем. Я знаю, что у Сарчаева эксклюзивные проблемы со стримлинком на Good Game. Да. Куда уж ниже 720, смысл? А другие стримы на 720 у тебя не рвет. Попробуй вот ткнуть на чей-нибудь еще стрим на Кике. Так. Итак. Что мы будем сегодня смотреть? Знаете, нет? Я тоже не знаю. Что у нас есть? Mm-hmm.

0: Однажды ночью дух Улья вам более душно или менее душно? На работу устроился? Нет. Нет. Все еще жду ответа от заказчика. Видимо, если дано. Сколько, 5 дней осталось. Если до начала следующего месяца он так и не напишет, то придется устраиваться в Яндекс.Доставку. Угу. Надеюсь, я смогу на это решиться. Или мы будем смотреть тупую комедию, ребят. Ребят. Не знаю, когда я страдаю, вот мне что-нибудь страдательное включить или наоборот. Потому что сегодня работал. Нет. Нет. Решим спит опять. Вот самое душное кино, вот что у меня есть, наверное, 1,5 часа, язык французский. Какие-то деды сидят в комнате, наверное, конец 18-19 или начало 20 века по виду в фильме. И вот деды сидят 1,5 часа в комнате и о чем-то разговаривают. Преимущественно деды. Хотите? Наверное, самое душное, что у меня есть. Не хотите. Что хотите? Ну, Одиссею бы, ну, 700 рублей сначала, 700 рублей с чаем. Без 700 рублей даже не заикайся. Ну, комедию ставить, но это слишком просто. Слишком просто. Мы не пойдем простыми путями. Что такое American Graffiti, я уже не помню. Это... Ну, thanks. Трое из Белвилля. Нет, не смотрела. Да. Кстати. Отловленная.
1: I am a fat fucking architect. God damn it, I'm just stuck selling fat furniture because someone won't get off their fat fucking ass and fuck me.
2: How do you feel, Clark?
1: Fat.
3: I mean, I'm not lonely. I have.
1: Fat fucking ass.
2: I didn't say lonely. I said only. We start to expect it. It's like, oh, I know this.
1: Ass.
2: So. Are you interested in forging a new path and see where that leads?
3: Sure. Why not? You know, I'm here.
0: Мне еще пупы заготовлены. Да, я тут недавно такие пупы нашел. Это еще так. Так, FFake посмотрено. Китайцы, китайский завод 2008 года. Как кажется, мы запускали и не посмотрели. Почти 2 часа завода китайского. Так, Каролина Каролайн посмотрена. Бэкрумс посмотрен. У меня вот лежит Оман, который первый. Посмотри. И что-то Peppermint Candy. Не. А чё это? Что-то как соны или с

0: Нет, некий Ли Чан Донг.
1: Донг.
0: Нет, я не из этих. Я не из этих. Сериал или есть еще что-то? Я не из этих, у меня нет еще аккаунта на DeviantArt'е. Твой голос слишком тихо слышно по сравнению со всем остальным. Ай, блядь. Тест. Сейчас лучше, да? Да, извините, я забыл. Я немножко тут разбирался с аудиоинтерфейсом. Я сейчас слушаю через него, а не через обычный выход. Вот. Слушай себя. И просто я искал, каким кнобом сделать погромче звук. И пока искал, покрутил другой, которым сделал потише микрофон. Вот. Я вот. Так. Итак, мы смотрим по пробинке.

0: Значки это же... Это же японское, а тут китай... Это другое NHK? Может, омлет? А хамнет, который? Я, по-моему, еще не скачал. Надо.
1: Мятная конфета.

Вообще, я-то надеялся, что я вот скажу. Мне есть очень душное кино, где деды сидят в комнате полтора часа, и вы скажете: «Да, мы хотим!» И я включу дедов.

Не понял. Ну это что, нормально он для караоке, нормально.

0: Я переводу мальда дебам дебера.
1: Чача.
2: Эй, го. Эй, чача, чача, чача.
0: Энди.
3: Ой, Кимнёма. Дерева. Течи, вы кре? А? Дерева,서 얘기 좀 해.
2: Good job!

0: Иди! Аля!
1: Где самое?
0: Аля!
1: На английском говорят.
0: Аля!
1: Попивает, наверное.
2: Кино.

0: 서울 선물이죠?
1: 예.
0: 물건 주고 돈 받아오라 했는데. 아, 돈부터 줘요.
1: 물건을 봐야지.
0: 아, 물건 여기 있어요. 돈부터 줘요.
1: 줘봐, 이 새끼야.
2: 브리가드! 나 부음이야. Нет, японец. Были китайцы вообще-то. Ты же про китайский фильм, где там много мелких историй. Как можно подумать, что там не Китай, я не понимаю. Там, нет, от того режиссерца... Режиссерца, блядь. Китаец режиссер, режиссерца. У меня есть еще фильм «Завод».

У вас оральная фиксация, сказал доктор. Как вы узнали? Спросил я у доктора. Вы сосете мой член, ответил.

0: Ребят, найдите мне работу, а? Вот мы живем в сосайте, вот в сосайте должны друг другу помогать. Вот. Найдите мне работу, а?
1: А, 뭐야, 이거? 어? 야, 김수장! 야, 왜 그래? 김수장, 왜 그래!

0: Jā.
1: Ну там, там незнакомые мне вот люди, а мне нужно, чтобы мне вот люди, с которыми у меня есть контакт, хотя бы ввели меня, познакомили меня с другими людьми, на которых я буду работать. Вот как-то так. Я как-то мне с незнакомыми людьми сложно разговаривать. Вы тоже там не на самом деле знакомые, а так, ну хотя бы интернет знакомые.
2: Все, менина.
0: Тайо.

0: 왜 왔냐니까요. 올일없는데.
1: 뽀삐 보고싶어서왔어. 뽀삐야.

0: 됐죠? 호피 들어가. 왜요?
1: Я тоже прожорливый, покорми меня. Ссылка на донаты на главный. Срочно, надо. Приложите мне припарку. Мне нужен релиф. Тут же существование.

Я думаю, что я говно, но это не главная проблема. Главная проблема, что я не хочу и не могу разговаривать с людьми. Вот в чем проблема. Ну и то, что то, что я крутой. Угу. Тоже, конечно. И уж точно крутого специалиста из себя строить большего, тем более большего, чем я есть, я точно не могу.

Подождите, а в чем отличие от этого, ну как, ну типа просто рубашка с курткой, окей.

0: 여보, 김영호 씨 오셨어.
1: 윤수님 씨, 오랜만이네요.

0: 이봐요 아저씨 카메라 안에 필름이 들었네 가져가셔야지
1: 그럼 인사 끊으시오

0: 사장님.
1: Что ты говорил про хорни сцены?

0: 뭔데?
1: 아카사탕. 아까 음식점에서 준 거예요.
0: 안 먹어.
1: 먹어봐요. 입안이 상쾌해져요. 아까 오빠 입에서 냄새 나.
0: 내가 네 오빠니?

уже пошла нового папу искать. Что семен папа значит? Капитализм же! Капитализм же сделал главного героя мудаком. Или сволочью.

0: Я понял, виноват не капитализм, виновата, виновата работа в полиции, которая вот так не сделала, да?
1: Вы аджиси?
2: Ты бисомнёнджа-си?
1: Ани, аджиси! Я
2: чинчо кинаси. Я бульди-ма. Бисомнёнджа-си.
0: Ну, конечно, что, человек работает в полиции. Вот корпоратив.
2: Ты бухаро вассо? Бухарло вассо? Дони крике жова? Омар чай дыро. Даси амбон иран дэсо наанте дыркима кэте каман амбо. Аратро? Вэ дэдабана? Аратро? Аратро?

Но... Не заметил, что между сегментами нам показывают, как поезд едет в обратном направлении. В обратном хронологическом направлении.

0: камере ванная есть, да? Как в Корее, хорошо.
1: Воинщики Кунзан сэмбэ джибэ иттарун го. Годзимбар анизи? Я имма. Чинжаге... Ирке пуроссумун косэнг анэтчана. Та мараго наника соги хуронхази?

0: 네가 일기에 그렇게 썼대. 삶은 아름다운 거라고. 너 정말 그렇게 생각해?
1: 저는 대망 좀 없어요.

Что мне подготовлено? Зачем это туда? Буду 10 минут интервью кого-то на стрим смотреть. Ага. Нет, не буду.

Итак, я пописал, как обычно, быстрее всех, да? Да. Да. Ну вот чем вы там занимаетесь? Чем? Когда уходите писать 15 минут? Чем? Это... Genuine mystery for me. Mm.

Yeah. А, нет, грейп. Было бы смешно, если грейп. Ага. Когда уже даже Wordle подсказывает, что тебе пора в могилу. Нет, не грант. Грейт? Нет? А что тогда? Грейт! That was quick. Ребят, я тут пупы нашел.

А, мы... Да, давайте, я помню, вот это вот было, там было хорошее. Поэтому одно мы скипнем. And that's... Но, не то. Тут это...

0: Ясно, никто не оценил. Смотрю дальше один. Следующий эпизод. Вот он, тут даже на клиффхенгеры заканчивается. Следующий эпизод 16 минут. Нет. Как ты это нашел? Нашел. Догадайся. Когда ты в Вене было? Причем давно, и в тот раз, когда я это видел, я это мне приметилось, но я не загуглил, что это, что это, если больше. А недавно вот просто рандомно вспомнил, пошел нашел, где это у Вене было, и пошел нашел соус.
1: 지금 나랑 그 여자랑 같은 비를 맞고 있는 괜찮아요 지금 나랑 그 여자랑 같은 비를 맞고 있는 거니까 내가 보고 있는 비를 그 여자도 지금 보고 있으니까요
2: 진짜 사기 잘 친다
1: 사기 치는 것 같아요?
2: 하주씨 내가 오늘 밤 아저씨가 찾는 그분이 되어드릴까요?
0: Ты бы тоже начали подозревать, что Саба переводила нейронкам?

0: Можно пойти посмотреть, откуда я это скачал.
1: Шрими.
0: Так, выключи. Вот какой это релиз? Вот, это Нейти. Да нет, 16-го года выложено, поэтому не может быть перевод нейронкой. Все релизы максимум 16-го года. Ясно,
2: странно.
3: Кроме 이제부터 날 스님이라고 불러요. 진짜 스님 씨 만났다고 생각하고 하고 싶은 말 다 해요. 자, 말해봐요. 말해봐요. 그토록 그리운 스님을 만났잖아요. 무슨 말을 하실래요? 해요. 어서요.
2: 스님 씨.
3: 네.
2: 스님 씨.
3: 네.
2: 스님 씨.

0: 울지 말아요. 에? 울지 말아요. 나 당신 마음 다 알아요. 알지 않아도 다 알아요.
1: О, нет! Это нас снова. Нас снова с детектора. Сегодня слишком мозги не работают, чтобы формулировать ответ на английском, но это все равно, скорее всего, бот. Но надо спросить, на каком именно моменте не соответствует стандарту контент?

Блять. Так меня нельзя банить теперь. Мне теперь проверять в кинах, что нету. Надо запись удалить. Так, дайте я на всякий случай сделаю вот что. Сейчас будет разрыв. Короткий.

and kindly ask you, ваша мать встречала друзей? Так, стрим последний рассоединился сейчас. И непонятно. Ваша мать. Так, один зритель вот не выдержал пупов и ушел чем-то заниматься, чем он нам, конечно же, не расскажет, хотя мне очень интересно. У Виктора сегодня немножко обострение. Потому что вот как в этой шутке работает Питер Пен с Нирваной? Как? Сейчас будет чуть более длинный разрыв.

0: Эти воспоминания такие яркие. А что было неделю назад, не помню.
1: Воспоминания просто глядят на тебя. Это они тебя помнят, а не ты их. Обернись и увидишь их. Они смотрят.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
0: Понедельник.
2: 27.
3: 27 июля.
1: Июля.
4: В Москве полночь.

ничего ни от чего вообще не существует. И бывает, я думаю о том, что безумен. И когда это так, я будто на ощупь летаю.

Я так рад, что спас меня. Я так рад, что спас меня. Я так рад, что спас меня. Пою я слава. Спас меня.

0: Им было то шка умой на
1: такое чувство, будто это очередной заговор.
2: Тосио.
1: Что же мне делать?
2: Тосио.
1: Что же мне делать?
3: Что? Слушать радио Анонимус.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Понедельник.
2: Понедельник.
3: 27.
0: 27.
2: Июля.
4: В Москве 2 часа ночи.

минут, 2 часа, 6 минут, 2 часа, 7 минут, 2 часа, 7 минут.

0: А сейчас выдели себе несколько минут, постарайся немного расслабиться, закрой глаза, устройся поудобнее, постарайся ни о чем не думать и послушай это послание.
1: Мне очень жаль, что ты чувствуешь тревогу и печаль. У тебя все обязательно будет хорошо.
2: Я понимаю твои чувства, Расти.

в свое время. Хороший вопрос, не правда ли? Я делаю каждый день по 10 000 шагов.

0: Что сидишь, ребёнок, мать? Морду свою спрятала.
1: Да,
0: ёб вашу мать, сволочь поганая.

0: Что такое Холокост?
1: Холокост – праздник.
0: Что там, что в нем происходит?
1: Радуются все.
2: Радио Анонимус.